0: темных вышин.
1: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Еўразум.
1: Пастанне на 31 жніўня на мінскім трактарным заводзе налічвалася 1463 працоўныя вакансіі.
2: Прыкладна ў гэты ж час прадпрыемства атрымала ліст ад кампаніі Stana Print International з прапановай комплекснай паслугі па прыцягненні, легалізацыі і адаптацыі некваліфікаваных работнікаў з краін цэнтральнай і паўднёвай Азіі, а таксама блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Адпаведныя дакументы аказаліся ў распараджэнні ініцыятывы былых сілавікоў Белпол.
1: Малавядомая кампанія разгарнула ў Беларусі патэнцыйна прыбытковы бізнес. На думку Белпол, створаны механізм тэарэтычна можа выкарыстоўвацца не толькі для працоўнай міграцыі, але і для ўвозу людзей, якія потым спрабуюць нелегальна трапіць у ЕС.
2: Адкуль такія высновы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар.
3: Интересно получается, что она была организована в марте, если не ошибаюсь, и организована бывшим, то есть пенсионером Министерства обороны, который прям мгновенно начинает рассылать как бы прайс-листы по всем государственным предприятиям. Зная, как вообще это устроено в Беларуси, даже зарегистрировать такое вот общество, это невозможно без разрешения сверху. Не говоря о том, чтобы государственные предприятия потом как бы отвечали. Но там такие... Изначально, там, например, там Минское отделение Белорусской железной дороги говорит, там 900 рублей зарплата, у людей там 800 с копейками. И те говорят, нет-нет-нет, надо хотя бы больше. И там показывают, что там, ну, 1500 рублей по некоторым позициям. Что такое 1500? Это, ну, там, 500, наверное, евро или долларов.
4: Долларов меньше там.
3: Ну что-то около того. Но это спектр все предприятия, прям всех направлений, там неважно, там машиностроительный, сельхоз, неважно. Огромное количество иностранцев прям с разных стран, то есть это не какая-то там отдельно взятая страна, это прям там все там страны, там Судан, там Йемен, все прочее. И повторюсь, что мы, по-моему, мы не писали это в статье, но мы когда разбирали документы, мы никогда не видели какой-то документ, либо какую-то часть, которая объясняет, что а если человек хочет вернуться, а как ему это делать? Как ему это делать? И тут начинают возникать вопросы, потому что вчера буквально я был в Латвии, у нас там была встреча в Министерстве иностранных дел, и там в том числе поднялся вопрос по мигрантам, и тот миграционный кризис, который сейчас есть, он действительно видоизменился с 2021 года. Это теперь намного более широкий спектр стран, откуда едут люди. Это уже вот эти туннели, я пока не могу говорить более подробно, но туннели. И могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе, потому что мы не видим, чтобы в этой схеме был какой-то четко прописанный пункт о том, что вот если человек отказался, как ему вернуться назад себе в страну. Поэтому эта вся ситуация очень интересная, потому что, видите, какое количество людей не хватает. Никто же при этом из системы не отвечает на вопрос, а куда же делись эти люди? Куда же делись люди, которые раньше работали?
4: Ну, не так шмат, сдается, их и было. Узбеки, как привезены, они так
3: и
4: працуют.
3: Белорусы, которые, вот, возьмите на там 1500 на МТЗ. Когда-то на МТЗ было устроиться очень сложно. Сложно. На все вот эти там ТЗ, МАЗ, было очень сложно устроиться на эти предприятия. Сейчас там я смотрел вакансии, там вакансии, в принципе, очень в свое время высокооплачиваемые. И операторы станков с программным управлением, это люди, которые когда-то зарабатывали очень внушительные деньги. Сейчас вакансии есть, это максимально странно. А их пытаются заменить на абсолютно непрофессиональных людей. Ну, понятное дело, качество и раньше, мягко говоря, хромало. А то, что можно говорить, будет теперь про качество. И, однако, ну, система ищет вот такие варианты и находит такие компании.
1: У листах, якія рассылае Stana Print International, расписаныя перавагі патэнцыйных работнікаў з Непала і Пакістана. Яны не п'юць, моцныя фізічна, гатовыя да цяжкай працы і перапрацовак.
2: Аўтары дакумента абяцаюць, што работнікі будуць строга трымацца працоўнай і міграцыйнай дысцыпліны пад страхам дэпартацыі. А паколькі ў Беларусі няма арганізаваных дыяспар, дык і не ўзнікнуць нефармальныя лідары ў такіх групах.
1: Базавыя каманды асвойваюць за 2 тыдні, адзначаецца ў дакуменце. Пры неабходнасці мігранты, маўляў, гатовыя вывучаць рускую ці беларускую мову.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашэнка сабраўся страсянуць армію, ажно да мабілізацыі. З чаго б?
0: Гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Масквой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Масквой.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Оранжевый турец от Киселева, четвертую улицу Захарова. Как меня слышно? Как меня поняли? Да, все, на связи. Всем разойтись по домам. Повторяю, всем разойтись по домам. Площадь Победы будет перекрыта от 17 до 22.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 в Беларусі.
3: Война в Украине. Оценка страт у российском войску. АПКБ означает скорочение международной допомоги на гуманитарные проекты. Делегация ПАРЕ на Подляши. Попередние выники.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1662 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 505 300. За сутки показчик вырос на 1500. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Тем часом у Болгарии знову загорелся склад боеприпасов. Это уже другий такой инцидент за прошлый час. После возгорания началась серия выбухов. Огонь перекинулся еще на два объекта. Американская компания «Антроп» Тропік заявила, що спинила спроби використання своїх моделей штучного інтелекту Cloud для розпрацовки біологічної зброї і проведення кібершпіонської кампанії супроти України. Дослідники виявили користальників з Росії, Китаю і Ємена, які спробували з допомогою AI створити програми забезпечення для зброї, тим ліку ракетів, бойових дронів і системи наведення. Репрессию Беларуси. Вызволение из белорусской тюрьмы для многих политвязнев не означает закончение выпробования. После изневоления люди стыкаются с наступствами катаваний и постоянного стресса, хроничными захворываниями, проблемами с зубами, зроком, опорно-рухальным аппаратом, а так само тяжкими психологичными наступствами. Про это выполняющая обязанности представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике Юлия Мицкевич рассказала в интервью Deutsche Welle, посвященном здоровью былых политвязнев и допомозе после вызволения. Особная проблема – скорочение международной допомоги. По Одле Мицкевич, объемы международной донорской подтримки на гуманитарные меты снижаются, тому все большую роль отыгрывая солидарность самих белорусов. После демократичных изменов допомога ахверам политичных репрессий повинна стать часткой державной политики. Для их повинна быть законодавчая предугледженная социальные гарантии, медичная реабилитация и материальная компенсация, зазначила Мицкевич. Нагадаю, что вызволение черговой группы политических вязней в Беларуси чекается на наступном тыдне в связи с визитом специального представника президента США по Беларуси Джона Колла. Попередняя группа была вызволена 19 соковика бегучего года и склала 250 человек. Новины Подляша. Керавница секретариата комиссии парламентской ассамблеи Рады Европы по культуре Татьяна Термачич подвела попередние выники визиту европейской делегации в Белосток. Поводле ее слов, сустречу в регионе дали богатый фактологичный материал для будущего документа ассамблеи. Серединчага представница пары высоко оценила деятельность Центру белорусской культуры в Белостоку, отзначивши его ключевую роль в заховании спадщины и подтримке регионального самокирования.
4: Так, я была под великим уражением после визита у Центра белорусской культуры у Белостоку. Існує эта установа всего только 2.5 года. Я этого не ведала, думала, что она имеет довжейшую историю и традицию існування. А это, на самом деле, очень молодой центр. И это внесок у захование белорусской идентичности, культуры, истории, мовы. Важно не только для белорусской меньшинства, тут на Подляше, где агулом белорусов, а для всей Европы в целом.
3: Окромя працы на Подляше, Татьяна Термачич поделилась глубоким уражением от наведывания Варшавы, где делегации показали туремную вопротку белорусских женщин-полезняволенных. Гэтый сэмбэль еще раз нагадал европейским представникам про жорсткую реальность в сучасной Беларуси и про необходимость системной подтримки демократизации, для чего и створается будущий документ.
4: Однако, когда я в реальности увидела этот строй, то по-соправдному зрозумела, что это жахливая сукенка. Она была на помер меньше за помер женщины, якая носила. Этих женщин примушали носить вопротку на помер меньшую, каб им было просто незручно, як у ночи, так и у день. Конечно, это не уводи у справоздачу, але покинуло меня мощное уражение.
3: На питание про отрознение в Западах мясцовой белорусской меньшинства и новой белорусской диаспоры представники делегации покуль позбегают конкретики, отзначают, что все основы будут адлюстрованы в выниковом документе, який будет готовы до красовика 27-го года. Про музыку. В Варшаве 3 кастрычника отбудется концерт Love and Rave. Импреза станет уже третьей в одноименной серии музычных вечеров. Про выступовцев теперешней подеи расповел организатор ивенту Чеслав.
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб-программу. польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Забурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.
3: Адметно, что на падзе цвяцкуюць і на родзіны арганізатара канцэрту чэслава імпрэза адбудзецца на пляцоўцы кавярня «Пшыстань». Пачатак а 19:30. Падрабязнасці на старонцы падзеі на Фейсбуку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 12 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон Юлі Шівец. Будзьце разам з намі, не апускайце хвалаў, беларуская радыё рацыя.

0: Радио Рация. Семятычи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM. Белорусская Радио Рация. Пропануя.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Надвор'е не захвочвае да доўгіх шпацыроў, таму будзем запрашаць вас на імпрэзы, якія адбываюцца ў розных месцах, не толькі на Беласточчыне. Цяпер вернемся да тэмы, аб якой ўжо было сказана крыху ў апошніх навінах. Адзначаць канец летняга фестывальнага сезону запрашаюць усіх ахвочых на канцэрт у Варшаве «Love and Rave». Такі івент будзе ладзіцца ўжо ў трэці раз. Дарэчы, на ім жа адзначаць і іншае свята. Якое? Нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў арганізатар падзеі Чэслав.
2: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чэслав.
3: Кто выступает?
2: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.
3: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.
3: Для тебя это еще будет и импреза промеркованная. Да, на родину. Ти заусёды ты отзначаешь свои на родины в формате концерта. Концертов, фестов, музычных рухов, карацей.
2: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом. И последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.
3: При улику, что это уже третий концерт, третий ивент Love and Rave. Скажи, Калинаска, для тебя первые 2 чем запомнились?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали 2 первых раза. И в этот раз будет живописное место. Такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально 100 метров, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона. Вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой. Место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.
3: Что далее? Вы означаете ваши на родины, а затем до Нового года что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте ковельских псов в декабре.
3: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, ковельские псы, хорошо разогреть.
3: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал, не буду вам говорить. Будет 100%.
1: Імпрэза, пра якую гаворым, адбудзецца на пляцоўцы кавярня «Прыстань» 3 кастрычніка. А калі няма шпёкі ў надвор'і, няма яе за акном, то няхай цяпер у нас у радіорацыя будзе шпёка ад Александра Памідорава.

0: Рация.
1: Уже только 4 хвилины остается до 10 годины у Польши, 11 у Беларуси и до нового выпуска новинов. А сярод тих же почуете, что Зеленский готовы сустреться с Путиным у Майами. А керавник следчего комитета России похвалил белорусского коллегу. Это две з новинов больше уже раз неполные 4 хвилины на хвалах белорусская радиорация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 у Беларусі.
3: Война в Украине. Зеленский готов встретиться с Путиным у Майами. Соцработницу Замстислава судили по политической криминалке. Керівник следствия комитета России похвалил белорусского коллегу.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1662 день войны. Теперь Украина находится у доброй позиции для перемовы. Украина мощнейшая, чем была год тому. Это констатовал в интервью Deutsche Welle президент Украины Владимир Зеленский. И он готов встретиться с российским керовником Владимиром Путиным у снежня на саммите «Великая двадцатки» у Майами. Цитата. «Мы повинны встретиться, поразмовлять и принять решение. Важный выник». Конец цитаты. Притом Путин не наведывал саммиты G20 особисто с 2019 года. Так само Зеленский заявил, что Украине потребные 100-120 ракет для системы «Патриот» на каждый месяц зимы. По вот для его слов, Россия зараз вырабляє каля 140 баллистичных ракет в месяц. А по правилах НАТО, каб знищить такую колькость метов, треба прикладно вдвоя больше ракет-перехопников. Зеленский так само удокладнил, что США готовы продавать Украине ракеты и допомагать с супротиповетранной обороной, але проблема в объемах, вытворчести и запасах. Репрессии в Беларуси. Соцработницу Жанну Коваленку Замстислава обвинователи у содейничании экстремизму. Как пишет наша Нива, женщине 39 годов, суд отбылся у жнивня в Могилевском областном суде. Жанне прозначили хатнюю химию. Дадам, что повод для подлику объединения силовиков Белпол и правооборонцев, ведомые имена, как минимум 10 050 человек, которые подпали под политично мотивированные криминальные справы за прошлые годы. Усяго те и иншие политичные репрессии, криминалки, адміністративки, звольнення, пиратруси, вимушена еміграція закранули сотні тисяч білорусів. Екстремізмом влада Білорусі лічить потребування провести свободні вибори з прозристим підліком голосів, а так само практично усілякую критику влади у проросійських історичних наративів, прояви солідарності з Україною і антивоєнні виступи. Минск, Москва. Керівник следствия комитета России Александр Бастрыкин похвалил белорусского коллегу Константина Бычика за усведомление важности формования единой правовой просторы. Это означается увеншивание с 15-годием дня утворения следствия комитета в Беларуси. На думку Бастрыкина, эффективность працы СК Беларуси обеспечивается намаганиями усяго коллективу на чале с Бычиком. Как нагадывает выдание «Позерк», следствий комитет является часткой репрессивной машины режиму Лукашенки, органам, які непосредно удельничают в політично мотивованных кримінальних переслідах, часто выступая ініціатором спеціальної витворчості у дочиненні до білорусів, які живуть за межой. Про кіно у Варшаві протягується фест «Немога кіно під живу музику. Немає ліхоманка». У четвер 17 вересня покажуть картину «Суд потрібно протягувати» Ефіма Дігана і Бориса Шрейбера з «Белзгос кіно» у супроводженні Олександри Хмелєвської. Попередній ж показ – хоррор-кабінет доктора Калігари під акомпанемент Вольги Подгайської. Отбувся 10 вересня і собрав повну залю. Що було найбільш складаним для артистів, розповіла композитор.
4: Складанным успокоиться и не наблюдать, будет ли дождь. Потому что мы все этого очень боялись. Потому что два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа, тоже это была очень долгая работа, установить орган, привезти и так далее. Ну и все, а потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности, только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм, и смотреть, как люди пугаются или смеются, это очень большое счастье.
3: Фестиваль «Немая легкоманка» отбывается под открытым небом у дворику Музея Вольной Беларуси в Варшаве. Початок показов а 20-й године вход вольный. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У польско-белорусским помежжи сегодня облачно. Треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, чиск у норме. Температура поветра днем от 15 до 18 градусов. Вечером это еще температура понизится до 14-17 градусов.
0: Раница с рацией.
2: І починаєм уже третю годину суботнього живого ефіру з рація. І припомню, що сьогодні маємо 12 вересня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А у цій годині буде у нас Анна Шайковська з афіша, і буде так само Володимир Хельмановіць з коментаром «Ніби». І будуть так само чергові кореспонденції наших журналістів. Запрошую, заставайтеся разом з нами.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта «Крыві»?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
1: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: што далей? Вы адзначаеце вашыя народзіны, а затым да новага года што-небудзь такое?
1: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте ковельских псов в декабре.
0: Под Новый год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Ну, из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Скажы мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох. Ну, так громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
2: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.
1: Лето завершилось, але скажи, коли ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было ярко?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных 2 у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, 3-дневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно, очень хорошо было на Скворонковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только, лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей, в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет наниз. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: Да ўсяго іншага Чеслав прынялі ўдзел у дабрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з ковельскіх псоў. У яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі згрутаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычную ў першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія менавіта скіраваныя, каб дапамагчы адно аднаму?
1: Такіх мерапрыяцій на моей памяці как-то вот последний раз так в падтрымку Дениса. Возможно, еще в ружные падтрымки есть ружных людей, но я как-то в основном жутки делают ребята такую, типа жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслав, спадарства, сёння быў госцем праекту «Маніфест» на беларускім радыёраце. Далучыцеся да канцэрту 3 кастрычніка ў Варшаве «Love and Rave» і атрымлівайце задаваленне ад класнай імправізаванай часам музыкі. Мяне зовут Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Тут живе Беларусь.
1: Ой, дайте мне дайча, чем шарок горелки. Ой, дайте мне дайча, чем шарок горелки. Одну чарку дайте, каб я посмелел.

зараз мы не одни, мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцы у сердца назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?